0: Monsieur des gars.
1: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
2: Я готов допустить, что так оно и было.
1: И впредь не возражайте мне.
2: Не буду.
1: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
2: Будьте осторожны, будьте осторожны.
1: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставая.
2: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
1: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. Это меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельеф, это они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
2: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
1: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
3: Отцы, орнаменты носят.
1: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
3: сущности.
1: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
2: Ленивы.
1: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
2: Там выше.
1: В ней находилось 111 картин.

0: crying through the shit. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: May I ask you a personal question?
0: Мы
1: воевали с Наполеоном, а не
0: с Империей. А? Что? А? Что это за... Запах какой-то.
3: Добрый день.
0: Интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, что за... Сюда, в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Что здесь, честно говоря, просто
0: Да, вот такие, знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
3: Это запах формалина. Это запах формалина. Это наш друзей запах. Маркиз. Вот, блин, Рождение, Иоанна.

Harry, Agriva, Puglia, Бесмухный храм из стакана, я показал на блюде спутня, Остые скулы океана, На чешуе жестянной рыбы, Прочел я голый, голый путь, А вы вовсю играть на гриба, Как лето подошел к груди.